Отправляемся в космос, приготовленные ко всему. Мы совсем не хотим завоевывать космос. Хотим только расширить Землю до его границ.